Llaman a grandes sancochiripes, ay, se lo me ques. Ищет снова свет, в рынке от кезничутов.